0: Yurtimizda soat 6.
1: It is 6 a.m. in Tashkent.
0: Столица 6 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. В шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

0: satrda.
1: Hayotda har doim oyoq uzatishga joy topiladi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: satrda.
1: Ideal erkak o'zining tul xotiniga uylangan bo'ladi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: sevimli taronalar non-stop'i. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Thank you.

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Gidiş.
1: Hangama ustaları.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Маркас радиосе.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркер.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

одном дыхании застыл. Твой взгляд так ярко искрил. Один повод и 100 причин. Штиль на море, но не в груди. Ты как яркий свет ночи. Но мотивы мои просты. Мы с тобой как две луны.

Оставляла мою душу ночью среди ярких, ярких звезд. Ты горела ярче точно тех забытых мною грез. А тебе лишь эти строчки, что пишу себе в тетрадь. Разрываю мысли в клочья, так хочу тебя украсть.

0: mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.